0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зыри и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишин Гонгу Дентай.
6: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
11: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
14: Овода Тюркия Уни Радио Са.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит Голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овозы.
18: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
19: Е садай Тюркия.
6: Аңлап атқаныңа Тюркия овозы радиосы.
13: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
5: Гидареди амурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye ovoz radio.
21: It Turkiye hongia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гонхо Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Этерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
20: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
21: Е садай Тюркия.
22: Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
23: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
24: Гидареди амурия Тюркия.
25: Ини адала радио суара Тюркия.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: 概念的最初意义。我们下一集再见。
1: 巴勒斯坦的首创和鲜为人知的故事，

各位听众，现在请收听我们为您献上的由塞尔达尔·奥塔奇和戴麦特·阿卡勒恩演唱的土耳其语歌曲。

各位听众，下面请您收听由埃夏、哈吞、奥纳尔和阿里查卡尔演唱的土耳其语歌曲。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Турчи чешен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
7: Е Садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
0: Эзо и фонетис Тюркия.
5: Олди Радио Глаз Тюркия.
17: Гидарри Диамурия Тюркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
22: Este es Radio Voz de Turquía.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.

0: В эфире «Голос Туркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Туркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак, и моя коллега
1: Юлия Урджу.
0: В операторской нам помогает Озге Курай. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики. Тем временем в России зоны конфликта в Африке.

0: Вначале коротко о новостях дня.
1: В Анкаре состоялись переговоры начальника Генерального штаба вооруженных сил Тюркии Сельчука Байрактаролу и главнокомандующего вооруженными силами Пакистана, командующего сухопутными войсками фельдмаршала Асима Мунира. Министр иностранных дел Нидерландов Том Беренсен заявил, что российские кибератаки представляют угрозу безопасности и стабильности Европы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сейчас занимают наиболее сильные позиции на линии фронта с начала полномасштабной войны. В Башкортостане и Краснодарском крае сообщили об атаках БПЛА. Глава Башкортостана Ради Хабиров сообщил, что массированная атака беспилотников на промышленную зону была отражена в городе Салават. Коммерческое судоходство через Армузский пролив вновь практически остановилось на фоне нового обострения между США и Ираном.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других новостях дня.
1: В Анкаре состоялись переговоры начальника Генерального штаба вооруженных сил Тюркии Сельчука Байрактаролу и главнокомандующего вооруженными силами Пакистана и командующего сухопутными войсками фельдмаршала Асима Мунира. Пакистанского военачальника, прибывшего в Тюрки по официальному приглашению, торжественно встретили в здании Генерального штаба. После исполнения государственных гимнов Тюрки и Пакистана Мунир приветствовал почетный караул. Затем главы генеральных штабов провели переговоры в закрытом для прессы режиме. О содержании встречи официально не сообщается. Позже Асима Мунира принял президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган в аэропорту Анкары. Во встрече также приняли участие вице-президент Тюрки Джевдет Йылмаз, начальник генерального штаба Сельчук Байрактаролу и глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын.
0: Приложение для обмена мгновенными сообщениями «Байлог». Вся Тюркия узнала об этом приложении 15 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота. Выяснилось, что это была основная зашифрованная сеть связи, используемая членами террористической организации Фетуллаха Гюлена ФЕТЕ для подготовки попытки переворота и других планов. Организация использовала приложение для обмена сообщениями для всей своей секретной деятельности. Интересным моментом после обнаружения Байлог стали идентификационные номера, присвоенные членам ФЕТЕ в приложении. Было установлено, что члены организации были указаны не по именам, а по присвоенным им номерам. Начинающиеся с единицы идентификационные номера указывали на важность и старшинство отдельных лиц в организации. Исследования показали, что общее количество идентификационных номеров превысило 215 тысяч. При изучении идентификационных номеров Байлог выяснилось, что приложение первоначально использовалось конфиденциальными членами, высокопоставленными членами организации и важными фигурами. Позже организация открыла доступ к Байлог и для остальных членов. Одно из имен в первой сотне после проверки удостоверения личности – Эрол Демирхан, бывший начальник полиции и член ФЕТЕ, который также находится под судом по делу о заговоре против национальной разведывательной организации. Удостоверение личности Демирхана – 27. Сразу за Демирханом следует Огуз Керемитчи, бывший заместитель директора полиции Анкары, член ФЕТЕ с номером удостоверения личности 28.

0: Еще одно примечательное имя с номером удостоверения личности 40 в первой сотне – Серкан Шахан, обвиняемый по делу об убийстве Гранта Динка. Имя с номером удостоверения личности 43 – Джингиз Узкан. Это человек, с которым был связан Джемаль Карата, организатор убийства российского посла Карлова. Еще одно примечательное имя – Мехмед Яша, имам Фетё в США. Мехмед Яша с идентификационным номером 49 является одним из участников растраты 30 миллионов долларов, принадлежащих членам Фетё в компании под названием «Атланта Стар Чейн». Идентификационные номера байлок четко показывают уровень значения членов Фетё внутри организации. Одно из таких имен – беглый журналист Джевхири Гювен, известный своей преданностью Фетё. Хотя номер Гювена не входит в топ-1000, он занимает первое место среди журналистов, связанных с Фетё. Известный как Геббельс Фетё Гювен имеет идентификационный номер 3320, что показывает важность беглого журналиста для Фетё по сравнению с другими журналистами.
1: Министр иностранных дел Нидерландов Том Беренсен написал в соцсетях, что российские кибератаки представляют угрозу безопасности и стабильности Европы. По его словам, в связи с этим Евросоюз ввел санкции против 13 физических и юридических лиц, причастных, как утверждается, к подобной деятельности. «Сегодня я вызываю российского посла в МИД, чтобы потребовать объяснений», – заявил глава нидерландской дипломатии. После встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе Беренсен отметил, что послу России будет передан однозначный сигнал. Нидерландские власти знают о действиях Москвы в киберпространстве и считают их неприемлемыми. Министр также подчеркнул, что предполагаемые российские кибератаки не повлияют на поддержку Украины. По его словам, Нидерланды намерены и дальше оказывать Киеву полную поддержку, поскольку масштабы кибер- и гибридных угроз, исходящих по утверждению Гааги от России, продолжают расти.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сейчас занимают наиболее сильные позиции на линии фронта с начала полномасштабной войны. Об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита коалиции желающих в Париже. Глава украинского государства отметил, что Россия продолжает наносить массированные воздушные удары по территории Украины. По его словам, президент Российской Федерации Владимир Путин рассчитывает добиться перелома в войне за счет ракетных атак и давления на мирное население. Однако ситуация на линии фронта этого не позволяет. Положение Украины на фронте сейчас сильнее, чем когда-либо с начала войны, заявил Зеленский. Он также сообщил, что Европейский Союз продолжает работу над 21-м пакетом санкций против России. По словам украинского президента, усиление санкционного давления должно стать дополнительным стимулом для Москвы выбрать дипломатический путь урегулирования. Кроме того, Зеленский объявил, что следующий саммит коалиции желающих пройдет на территории Украины. В Башкортостане и Краснодарском крае сообщили об атаках БПЛА. Глава Башкортостана Ради Хабиров сообщил, что массированная атака беспилотников на промышленную зону была отражена в городе Салават. По его словам, в результате падения обломков дронов в нескольких местах возникли возгорания, жертв и пострадавших нет. В свою очередь, МЧС России сообщила, что в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотников пострадал один человек, который был госпитализирован. По данным ведомства, пожары возникли на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, а также на одном из промышленных предприятий. Кроме того, повреждения получили здания в населенных пунктах Афипский, Смоленская и Коваленко, а также сооружения на железнодорожном переезде. Возникшие в ряде мест возгорания были ликвидированы пожарными расчетами.
2: Коммерческое судоходство через Ормузский пролив вновь практически остановилось на фоне нового обострения между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Военно-морские силы Революционной гвардии Ирана, КСИР, накануне объявили, что пролив закрывается до особого распоряжения из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности, которую Тегеран связывает с иностранным военным вмешательством. КСИР заявили, что движение судов может быть восстановлено только после прекращения вмешательства американских военных и признания суверенных прав прибрежных государств в их территориальных водах. Иранские силы также сообщили, что остановили два судна, которые якобы пытались пройти через пролив без разрешения. По данным аналитической компании Kipler, за последние сутки через Ормуз прошли всего 14 коммерческих судов. До начала войны между США, Израилем и Ираном этот показатель составлял в среднем около 130 судов в день. Во время активной фазы конфликта интенсивность движения упала более чем на 90%. После договоренности между Вашингтоном и Тегераном от 14 июня судоходство начало постепенно восстанавливаться, а среднесуточное число проходов превысило 70. Однако новые удары и атаки на суда вновь обрушили трафик. Для сравнения, 10 июля через пролив прошли 20 коммерческих судов, 11 июля – 24. А максимальный показатель после июньских договоренностей был зафиксирован 24 июня, когда маршрут пересекли 76 судов. Среди судов, прошедших через пролив за последние сутки, был танкер «Humanity», примерно с 2 миллионами баррелей иранской нефти. Еще два судна перевозили около 500 тысяч баррелей темных нефтепродуктов каждое. Большинство остальных судов, предположительно, шли без груза. На фоне повторного закрытия пролива экспорт сырой нефти по этому маршруту фактически ограничился иранскими поставками. Ормузский пролив остается одним из ключевых транспортных коридоров мировой энергетики. Любые ограничения движения в его акватории усиливают опасения по поводу перебоев с поставками и роста цен на нефть и газ. Вы слушали новости.

Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире звучит песня Кёрби Чак в исполнении Яшара.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 13 июля силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 81 беспилотник над территорией региона. По его словам, наиболее тяжелые последствия зафиксированы в поселке Пионерский городского округа Истра, где в результате падения дрона погибли 3 человека, еще 3 получили ранения. Возник пожар в 5 частных жилых домах. Еще 2 человека пострадали в Солнечногорске после попадания беспилотника в многоквартирный дом. Также повреждения жилых зданий зафиксированы в Истре и Можайске. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 12 июля в сторону московского региона было запущено более 350 беспилотников. По его словам, около 50 из них были уничтожены на подлете к Москве, остальные

и на дальних рубежах. В Минобороны России заявили, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 342 украинских беспилотника над различными регионами страны, включая Московскую область, а также над акваториями Азовского и Черного морей. На этом фоне российское военное ведомство также сообщило о новых ударах по портовой инфраструктуре Украины, заявив, что были поражены объекты в Черноморске Одесской области, использовавшиеся для хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов. Украинская сторона официально не комментировала заявление российских властей о ночной атаке.

12 июля российская армия осуществила масштабную атаку с применением высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов по объектам в украинских портах. В результате ударов были поражены ключевые элементы транспортной и логистической инфраструктуры в Одессе и Черноморске. Минобороны России сообщает, что целями группового удара дальнобойного оружия, воздушного базирования и ударных беспилотников стали портовые сооружения, использовавшиеся для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов. По информации ведомства, атаке подверглись и морские суда, осуществлявшие доставку снабжения для вооруженных сил Украины. В Одесском морском торговом порту под удар попали объекты инфраструктуры, предназначенные для перевалки военных грузов. Кроме того, российские военные заявили о поражении логистического центра транспортной компании «ОТранс», которая обеспечивала перевозку данных материалов. В порту Черноморск зафиксировано попадание по перегрузочному центру и резервуарам с топливом. В Министерстве обороны России также утверждают, что в этом же порту были поражены два сухогруза, морской паром и патрульный катер прикрытия, задействованные в интересах украинской армии. Параллельно с этим российская оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. В российском оборонном ведомстве резюмировали, что целями атак в 158 районах страны стали места хранения дальнобойных беспилотников, склады боеприпасов и пункты временной дислокации личного состава.

Российская сторона сохраняет готовность к обсуждению двусторонних отношений с Вашингтоном, даже если ожидаемый телефонный разговор лидеров двух стран пока не состоялся. Как сообщил в четверг 9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Дональд Трамп, по всей видимости, был крайне занят после многочисленных встреч на саммите НАТО в Анкаре, поэтому накануне никто не звонил. Представитель Кремля подчеркнул, что, несмотря на отсутствие звонка, Владимир Путин всегда рад диалогу, и стороны поддерживают конструктивный разговор, невзирая на существующие разногласия. Заявления прозвучали на следующий день после того, как американский президент провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и другими главами государств на полях 36-го саммита НАТО в турецкой столице. В ходе этих встреч Трамп отметил, что обе стороны конфликта стремятся к завершению боевых действий, а США готовы при необходимости закрыть небо над Украиной в рамках гарантий безопасности. Он также упомянул возможное предоставление Киеву лицензии на производство ракет «Патриот». Комментируя эти намерения, Песков отметил, что Вашингтон продолжает поставлять вооружение Украине, и Москва оценивает это без розовых очков. Тем не менее, по его словам, США пытаются определенным образом содействовать мирному процессу, что указывает на некоторую двойственность их позиции. Пресс-секретарь президента также добавил, что готовность США закрыть небо подразумевает активность НАТО на украинской территории, что и является причиной продолжения российской военной операции. Дмитрий Песков заключил, что дальнейшая эскалация может затянуть конфликт и потребует от России создания более масштабной буферной зоны, поэтому подобные шаги не способствуют мирному урегулированию.

ЕС ввел санкции против российских разведчиков и хакеров за кибератаки. Европейский Союз ввел санкции против 9 физических лиц и 4 организаций, связанных, по версии Брюсселя, с российскими кибератаками, шпионажем и диверсиями против стран ЕС и их международных партнеров. Как говорится в заявлении Совета ЕС, ограничительные меры направлены против представителей российских спецслужб, хакеров и компаний, которые, как утверждается, входят в злонамеренную киберэкосистему России. Имена и названия организаций в заявлении Совета ЕС не приводятся.

Совета ЕС во Франции с 2010 года фиксировались кибершпионские операции против стратегических государственных учреждений, а в 2025 году против предприятий оборонной промышленности. В Германии целями атак, как утверждается, становились государственные учреждения, а в Польше – объекты критической инфраструктуры, включая электростанции. В рамках санкций физическим лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы подлежат замораживанию. В отношении организаций также введена заморозка активов.

В последнее время в международных СМИ и экспертных кругах все чаще стали встречаться оценки, указывающие на то, что Эфиопия находится на грани новой многогранной войны, которая может иметь региональные последствия. Однако, к прогнозам о скором наступлении полного краха государственной власти в масштабах всей страны следует относиться с осторожностью. Хотя страна не достигла устойчивой политической стабильности после начавшейся в 2020 году войны в Тиграе, ее центральная правительственная структура по-прежнему сохраняет значительный институциональный потенциал. Тем не менее, учитывая нынешнюю обстановку в сфере безопасности, не следует упускать из виду, что Эфиопия все больше вовлекается в сложную ситуацию в области безопасности под одновременным давлением внутренних восстаний, хрупких политических компромиссов и динамики региональной конкуренции. Предлагаем вашему вниманию комментарий по теме координатора аналитического центра ОРСАМ по Северной и Восточной Африке доктора наук Каана Девиджиолу. Преторийское соглашение, подписанное в ноябре 2022 года, хотя и стало важным поворотным моментом в прекращении войны в Тиграе, не смогло устранить коренные причины конфликта. После соглашения изменения приоритетов федерального правительства в сфере безопасности, в основном в сторону региона Амхара, привело к возникновению там новой волны вооруженного сопротивления. Все более скоординированный характер движения ФАНО с течением времени и его значительные вызовы государственной власти в некоторых сельских районах страны ставят под сомнение устойчивость политики безопасности Аддис-Абебы. Аналогично, фронт освобождения Оромо, действующий в регионе Оромия, сохранил свое влияние, несмотря на многолетние военные операции, что демонстрирует, что Эфиопия сталкивается не только с отдельными проблемами безопасности в конкретных регионах, но и со множеством взаимосвязанных повстанческих движений. В Тиграе сохраняется хрупкость политического консенсуса. Разногласия внутри региональной администрации, недоверие между федеральным правительством и тиграйскими силами, а также недавнее возобновление ударов беспилотников не исключает полностью возможности возобновления конфликта. Однако наиболее примечательной особенностью нынешней обстановки в сфере безопасности является растущее сближение аддис-абебинской риторики среди различных вооруженных движений, несмотря на то, что формальный альянс между ними еще не сформировался. Недавнее усиление дискуссий о возможном сотрудничестве между тиграйскими группировками

0: ориентировками, элементами движения фано и некоторыми аромосскими кругами усиливает ощущение угрозы у федерального правительства. Действительно, в новейшей политической истории Эфиопии временные тактические сближения между вооруженными движениями создавали значительное давление на центральное правительство. Однако тот факт, что у этих группировок разные идеологические приоритеты, этническая принадлежность и видение будущего, является одним из важных факторов, затрудняющих создание всеобъемлющего и устойчивого единого военного фронта в краткосрочной перспективе. Внутренние проблемы безопасности Эфиопии пересекаются с все еще хрупкой региональной геополитической обстановкой. Ухудшение отношений с Эритреей в последние годы, стремление Аддис-Абебы к доступу к Красному морю и развивающиеся отношения с Сомалилендом еще больше переплели внешнеполитическую повестку страны с вопросами безопасности. Какую позицию займет Эритрея в случае внутреннего кризиса в Эфиопии, остается неопределенным. Но правительство Асмары внимательно следит за ситуацией в Тиграе, руководствуясь своими собственными расчетами в области безопасности. Продолжающаяся гражданская война в Судане также является важным фактором, влияющим на ситуацию с безопасностью в Эфиопии. В частности, ослабление пограничной безопасности в Западной Эфиопии, возросший риск контрабанды оружия и обвинения в косвенной поддержке различных фракций указывают на то, что региональная архитектура безопасности становится все более уязвимой. Аналогично, дипломатический кризис между Сомали и Эфиопией в последние годы, сосредоточенный вокруг Сомалиленда, хотя и несколько смягченный анкарским процессом при содействии Туркии, еще не полностью разрешил фундаментальные разногласия относительно доступа к морю и суверенитета. В этом контексте фундаментальная проблема, стоящая перед Эфиопией, заключается не только в росте числа угроз безопасности, но и в том, что потенциал государства одновременно проверяется на многих различных фронтах. Хотя в краткосрочной перспективе военные методы могут обеспечить контроль в определенных регионах, в долгосрочной перспективе, если не будет создан инклюзивный механизм политического консенсуса, нынешний цикл нестабильности, вероятно, продолжится. В частности, экономические трудности, проблемы перемещения населения и растущее социальное недовольство центральным правительством делают политический аспект проблем безопасности более заметным. В заключение отметим, что, хотя и нельзя утверждать, что государственное устройство Эфиопии в ближайшем будущем потерпит крах, можно сказать, что страна переживает критические времена на фоне восстаний, хрупкого политического баланса и динамики региональной конкуренции. Перед администрацией Аддис-Абебы стоит фундаментальный выбор между продолжением политики, ориентированной на безопасность, и созданием нового национального консенсуса, охватывающего различные социальные и политические субъекты. Это был комментарий по теме координатора аналитического центра ОРСАМ по Северной и Восточной Африке, доктора наук Каана Девиджиолу.
1: Зоны конфликта в Африке.

Дорогие друзья, нашу передачу из Анкары продолжает две музыкальные композиции. Демета Калын исполнит песню «Эсмериарим», а потом Таркан для вас споет песню «Вермет».

И в заключение нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. В Анкаре состоялись переговоры начальника Генерального штаба Вооруженных сил Тюркии Сельчука Байрактар Углу и главнокомандующего Вооруженными силами Пакистана, командующего сухопутными войсками фельдмаршала Асима Мунира. Министр иностранных дел Нидерландов Том Беренсен заявил, что российские кибератаки представляют угрозу безопасности и стабильности Европы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сейчас занимают наиболее сильные позиции на линии фронта с начала полномасштабной войны. В Башкортостане и Краснодарском крае сообщили об атаках беспилотников. Глава Башкортостана Ради Хабиров сообщил, что массированная атака беспилотников на промышленную зону была отражена в городе Салават. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонко дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
5: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
7: Е Садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңа Туркия Овоза радиосы.
3: Эво Ифонетис Туркия.
8: Овди Радио Глас Туркия.
0: Гидарре Диамурия Туркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
22: Este es Radio Voz de Turquía.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
25: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
26: It Turkiye hangia radioya?
8: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак, и моя коллега
1: Юлия Урджу.
0: В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики. Тем временем в России зоны конфликта в Африке.

0: Вначале коротко о новостях дня.
1: В Анкаре состоялись переговоры начальника Генерального штаба вооруженных сил Тюрки Сельчука Байрактаролу и главнокомандующего вооруженными силами Пакистана, командующего сухопутными войсками фельдмаршала Асима Мунира. Министр иностранных дел Нидерландов Том Беренсен заявил, что российские кибератаки представляют угрозу безопасности и стабильности Европы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сейчас занимают наиболее сильные позиции на линии фронта с начала полномасштабной войны. В Башкортостане и Краснодарском крае сообщили об атаках БПЛА. Глава Башкортостана Ради Хабиров сообщил, что массированная атака беспилотников на промышленную зону была отражена в городе Салават. Коммерческое судоходство через Ормузский пролив вновь практически остановилось на фоне нового обострения между США и Ираном.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других новостях дня.
1: В Анкаре состоялись переговоры начальника Генерального штаба вооруженных сил Тюрки Сельчука Байрактаролу и главнокомандующего вооруженными силами Пакистана и командующего сухопутными войсками фельдмаршала Асима Мунира. Пакистанского военачальника, прибывшего в Тюрки по официальному приглашению, торжественно встретили в здании Генерального штаба. После исполнения государственных гимнов Тюрки и Пакистана Мунир приветствовал почетный караул. Затем главы генеральных штабов провели переговоры в закрытом для прессы режиме. О содержании встречи официально не сообщается. Позже Асима Мунира принял президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган в аэропорту Анкары. Во встрече также приняли участие вице-президент Тюрки Джевдет Йылмаз, начальник генерального штаба Сельчук Байрактаролу и глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын.
0: Приложение для обмена мгновенными сообщениями «Байлог». Вся Тюркия узнала об этом приложении 15 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота. Выяснилось, что это была основная зашифрованная сеть связи, используемая членами террористической организации Фетуллаха Гюлена «ФЕТЕ» для подготовки попытки переворота и других планов. Организация использовала приложение для обмена сообщениями для всей своей секретной деятельности. Интересным моментом после обнаружения «Байлог» стали идентификационные номера, присвоенные членам «ФЕТЕ» в приложении. Было установлено, что члены организации были указаны не по именам, а по присвоенным им номерам. Начинающиеся с единицы идентификационные номера указывали на важность и старшинство отдельных лиц в организации. Исследования показали, что общее количество идентификационных номеров превысило 215 тысяч. При изучении идентификационных номеров «Байлог» выяснилось, что приложение первоначально использовалось конфиденциальными членами, высокопоставленными членами организации и важными фигурами. Позже организация открыла доступ к «Байлог» и для остальных членов. Одно из имен в первой сотне после проверки удостоверения личности – Эрол Демирхан, бывший начальник полиции и член ФЭТЭ, который также находится под судом по делу о заговоре против национальной разведывательной организации. Удостоверение личности Демирхана – 27. Сразу за Демирханом следует Огус Керемитчи, бывший заместитель директора полиции Анкары, член ФЭТЭ с номером удостоверения личности 28.

0: Еще одно примечательное имя с номером удостоверения личности 40 в первой сотне – Серкан Шахан, обвиняемый по делу об убийстве Гранта Динка. Имя с номером удостоверения личности 43 – Джингиз Узкан. Это человек, с которым был связан Джемаль Карата, организатор убийства российского посла Карлова. Еще одно примечательное имя – Мехмед Яша, имам Фетю в США. Мехмед Яша с идентификационным номером 49 является одним из участников растраты 30 миллионов долларов, принадлежащих членам Фетю, в компании под названием «Атланта Стар Чейн». Идентификационные номера байлок четко показывают уровень значения члена Фетю внутри организации. Одно из таких имен – беглый журналист Джевхири Гювен, известный своей преданностью Фетю. Хотя номер Гювена не входит в топ-1000, он занимает первое место среди журналистов, связанных с Фетю. Известный как Геббельс Фетю Гювен имеет идентификационный номер 3320, что показывает важность беглого журналиста для Фетю по сравнению с другими журналистами.
1: Министр иностранных дел Нидерландов Том Беренсен написал в соцсетях, что российские кибератаки представляют угрозу безопасности и стабильности Европы. По его словам, в связи с этим Евросоюз ввел санкции против 13 физических и юридических лиц, причастных, как утверждается, к подобной деятельности. «Сегодня я вызываю российского посла в МИД, чтобы потребовать объяснений», – заявил глава нидерландской дипломатии. После встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе Беренсен отметил, что послу России будет передан однозначный сигнал. Нидерландские власти знают о действиях Москвы в киберпространстве и считают их неприемлемыми. Министр также подчеркнул, что предполагаемые российские кибератаки не повлияют на поддержку Украины. По его словам, Нидерланды намерены и дальше оказывать Киеву полную поддержку, поскольку масштабы кибер- и гибридных угроз, исходящих по утверждению Гааги от России, продолжают расти.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сейчас занимают наиболее сильные позиции на линии фронта с начала полномасштабной войны. Об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита коалиции желающих в Париже. Глава украинского государства отметил, что Россия продолжает наносить массированные воздушные удары по территории Украины. По его словам, президент Российской Федерации Владимир Путин рассчитывает добиться перелома в войне за счет ракетных атак и давления на мирное население. Однако ситуация на линии фронта этого не позволяет. Положение Украины на фронте сейчас сильнее, чем когда-либо с начала войны, заявил Зеленский. Он также сообщил, что Европейский Союз продолжает работу над 21-м пакетом санкций против России. По словам украинского президента, усиление санкционного давления должно стать дополнительным стимулом для Москвы выбрать дипломатический путь урегулирования. Кроме того, Зеленский объявил, что следующий саммит коалиции желающих пройдет на территории Украины. В Башкортостане и Краснодарском крае сообщили об атаках БПЛА. Глава Башкортостана Ради Хабиров сообщил, что массированная атака беспилотников на промышленную зону была отражена в городе Салават. По его словам, в результате падения обломков дронов в нескольких местах возникли возгорания, жертв и пострадавших нет. В свою очередь, МЧС России сообщила, что в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотников пострадал один человек, который был госпитализирован. По данным ведомства, пожары возникли на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, а также на одном из промышленных предприятий. Кроме того, повреждения получили здания в населенных пунктах Афипский, Смоленская и Коваленко, а также сооружения на железнодорожном переезде. Возникшие в ряде мест возгорания были ликвидированы пожарными расчетами.
0: Коммерческое судоходство через Ормузский пролив вновь практически остановилось.

на фоне нового обострения между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Военно-морские силы Революционной гвардии Ирана, КСИР, накануне объявили, что пролив закрывается до особого распоряжения из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности, которую Тегеран связывает с иностранным военным вмешательством. КСИР заявили, что движение судов может быть восстановлено только после прекращения вмешательства американских военных и признания суверенных прав прибрежных государств в их территориальных водах. Иранские силы также сообщили, что остановили два судна, которые якобы пытались пройти через пролив без разрешения. По данным аналитической компании Kipler, за последние сутки через Ормуз прошли всего 14 коммерческих судов. До начала войны между США, Израилем и Ираном этот показатель составлял в среднем около 130 судов в день. Во время активной фазы конфликта интенсивность движения упала более чем на 90%. После договоренности между Вашингтоном и Тегераном от 14 июня судоходство начало постепенно восстанавливаться, а среднесуточное число проходов превысило 70. Однако новые удары и атаки на суда вновь обрушили трафик. Для сравнения, 10 июля через пролив прошли 20 коммерческих судов, 11 июля – 24. А максимальный показатель после июньских договоренностей был зафиксирован 24 июня, когда маршрут пересекли 76 судов. Среди судов, прошедших через пролив за последние сутки, был танкер Humanity, примерно с 2 миллионами баррелей иранской нефти. Еще два судна перевозили около 500 тысяч баррелей темных нефтепродуктов каждое. Большинство остальных судов, предположительно, шли без груза. На фоне повторного закрытия пролива экспорт сырой нефти по этому маршруту фактически ограничился иранскими поставками. Ормузский пролив остается одним из ключевых транспортных коридоров мировой энергетики. Любые ограничения движения в его акватории усиливают опасения по поводу перебоев с поставками и роста цен на нефть и газ. Вы слушали новости.

0: Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире звучит песня Кёрби Чак в исполнении Яшара.
1: Bir gün artı, bir gün daha, bir gün artı, her gün

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 13 июля силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 81 беспилотник над территорией региона. По его словам, наиболее тяжелые последствия зафиксированы в поселке Пионерский городского округа Истра, где в результате падения дрона погибли 3 человека, еще 3 получили ранения. Возник пожар в 5 частных жилых домах. Еще 2 человека пострадали в Солнечногорске после попадания беспилотника в многоквартирный дом. Также повреждения жилых зданий зафиксированы в Истре и Можайске. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 12 июля в сторону московского региона было запущено более 350 беспилотников. По его словам, около 50 из них были уничтожены на подлете к Москве.

остальные на дальних рубежах. В Минобороны России заявили, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 342 украинских беспилотника над различными регионами страны, включая Московскую область, а также над акваториями Азовского и Черного морей. На этом фоне российское военное ведомство также сообщило о новых ударах по портовой инфраструктуре Украины, заявив, что были поражены объекты в Черноморской и Одесской области, использовавшиеся для хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов. Украинская сторона официально не комментировала заявление российских властей о ночной атаке.

12 июля российская армия осуществила масштабную атаку с применением высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов по объектам в украинских портах. В результате ударов были поражены ключевые элементы транспортной и логистической инфраструктуры в Одессе и Черноморске. Минобороны России сообщает, что целями группового удара дальнобойного оружия, воздушного базирования и ударных беспилотников стали портовые сооружения, использовавшиеся для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов. По информации ведомства, атаке подверглись и морские суда, осуществлявшие доставку снабжения для вооруженных сил Украины. В Одесском морском торговом порту под удар попали объекты инфраструктуры, предназначенные для перевалки военных грузов. Кроме того, российские военные заявили о поражении логистического центра транспортной компании «ОТранс», которая обеспечивала перевозку данных материалов. В порту Черноморск зафиксировано попадание по перегрузочному центру и резервуарам с топливом. В Министерстве обороны России также утверждают, что в этом же порту были поражены два сухогруза, морской паром и патрульный катер прикрытия, задействованные в интересах украинской армии. Параллельно с этим российская оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. В российском оборонном ведомстве резюмировали, что целями атак в 158 районах страны стали места хранения дальнобойных беспилотников, склады боеприпасов и пункты временной дислокации личного состава.

Российская сторона сохраняет готовность к обсуждению двусторонних отношений с Вашингтоном, даже если ожидаемый телефонный разговор лидеров двух стран пока не состоялся. Как сообщил в четверг 9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Дональд Трамп, по всей видимости, был крайне занят после многочисленных встреч на саммите НАТО в Анкаре, поэтому накануне никто не звонил. Представитель Кремля подчеркнул, что, несмотря на отсутствие звонка, Владимир Путин всегда рад диалогу, и стороны поддерживают конструктивный разговор, невзирая на существующие разногласия. Заявления прозвучали на следующий день после того, как американский президент провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и другими главами государств на полях 36-го саммита НАТО в турецкой столице. В ходе этих встреч Трамп отметил, что обе стороны конфликта стремятся к завершению боевых действий, а США готовы при необходимости закрыть небо над Украиной в рамках гарантий безопасности. Он также упомянул возможное предоставление Киеву лицензии на производство ракет «Патриот». Комментируя эти намерения, Песков отметил, что Вашингтон продолжает поставлять вооружение Украине, и Москва оценивает это без розовых очков. Тем не менее, по его словам, США пытаются определенным образом содействовать мирному процессу, что указывает на некоторую двойственность их позиции. Пресс-секретарь президента также добавил, что готовность США закрыть небо подразумевает активность НАТО на украинской территории, что и является причиной продолжения российской военной операции. Дмитрий Песков заключил, что дальнейшая эскалация может затянуть конфликт и потребует от России создания более масштабной буферной зоны, поэтому подобные шаги не способствуют мирному урегулированию.

ЕС ввел санкции против российских разведчиков и хакеров за кибератаки. Европейский Союз ввел санкции против 9 физических лиц и 4 организаций, связанных, по версии Брюсселя, с российскими кибератаками, шпионажем и диверсиями против стран ЕС и их международных партнеров. Как говорится в заявлении Совета ЕС, ограничительные меры направлены против представителей российских спецслужб, хакеров и компаний, которые, как утверждается, входят в злонамеренную киберэкосистему России. Имена и названия организаций в заявлении Совета ЕС не приводятся. По данным Брюсселя, 16-й центр ФСБ России координирует деятельность нескольких кибергрупп, которые на протяжении многих лет осуществляют кибершпионаж и атаки на критически важную инфраструктуру европейских стран. В ЕС заявили, что объектами подобных операций становились Франция, Германия, Польша, Нидерланды, Австрия, Словакия, Румыния, Финляндия, а также Украина. В частности, речь идет о взломах правительственных сетей и попытках вывести из строя объекты критической инфраструктуры. Согласно заявлению Совета ЕС, во Франции с 2010 года фиксировались кибершпионские операции против стратегических государственных учреждений, а в 2025 году против предприятий оборонной промышленности. В Германии целями атак, как утверждается, становились государственные учреждения, а в Польше – объекты критической инфраструктуры, включая электростанции. В рамках санкций физическим лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы подлежат замораживанию. В отношении организаций также введена заморозка активов.

В последнее время в международных СМИ и экспертных кругах все чаще стали встречаться оценки, указывающие на то, что Эфиопия находится на грани новой многогранной войны, которая может иметь региональные последствия. Однако, к прогнозам о скором наступлении полного краха государственной власти в масштабах всей страны следует относиться с осторожностью. Хотя страна не достигла устойчивой политической стабильности после начавшейся в 2020 году войны в Тиграе, ее центральная правительственная структура по-прежнему сохраняет значительный институциональный потенциал. Тем не менее, учитывая нынешнюю обстановку в сфере безопасности, не следует упускать из виду, что Эфиопия – все больше вовлекается в сложную ситуацию в области безопасности под одновременным давлением внутренних восстаний, хрупких политических компромиссов и динамики региональной конкуренции. Предлагаем вашему вниманию комментарий по теме координатора аналитического центра ОРСАМ по Северной и Восточной Африке доктора наук Каана Девиджиолу.

Преторийское соглашение, подписанное в ноябре 2022 года, хотя и стало важным поворотным моментом в прекращении войны в Тиграе, не смогло устранить коренные причины конфликта. После соглашения изменение приоритетов федерального правительства в сфере безопасности, в основном в сторону региона Амхара, привело к возникновению там новой волны вооруженного сопротивления. Все более скоординированный характер движения ФАНО с течением времени и его значительные вызовы государственной власти в некоторых сельских районах страны ставят под сомнение устойчивость политики безопасности Аддис-Абебы. Аналогично, фронт освобождения Орома, действующий в регионе Оромия, сохранил свое влияние, несмотря на многолетние военные операции, что демонстрирует, что Эфиопия сталкивается не только с отдельными проблемами безопасности в конкретных регионах, но и со множеством взаимосвязанных повстанческих движений. В Тиграе сохраняется хрупкость политического консенсуса. Разногласия внутри региональной администрации, недоверие между федеральным правительством и тиграйскими силами, а также недавнее возобновление ударов беспилотников не исключает полностью возможности возобновления конфликта. Однако наиболее примечательной особенностью нынешней обстановки в сфере безопасности является растущее сближение Аддис-Абебинской риторики среди различных вооруженных движений, несмотря на то, что формальный альянс между ними еще не сформировался. Недавнее усиление дискуссий о возможном сотрудничестве между тиграйскими группировками, элементами движения ФАНО и некоторыми оромосскими кругами – усиливает ощущение угрозы у федерального правительства. Действительно, в новейшей политической истории Эфиопии временные тактические сближения между вооруженными движениями создавали значительное давление на центральное правительство. Однако тот факт, что у этих группировок разные идеологические приоритеты, этническая принадлежность и видение будущего, является одним из важных факторов, затрудняющих создание всеобъемлющего и устойчивого единого военного фронта в краткосрочной перспективе. Внутренние проблемы безопасности Эфиопии пересекаются с все еще хрупкой региональной геополитической обстановкой. Ухудшение отношений с Эритреей в последние годы, стремление Аддис-Абебы к доступу к Красному морю и развивающиеся отношения с Сомалилендом еще больше переплели внешнеполитическую повестку страны с вопросами безопасности. Какую позицию займет Эритрея в случае внутреннего кризиса в Эфиопии, остается неопределенным. Но правительство Асмары внимательно следит за ситуацией в Тиграе, руководствуясь своими собственными расчетами в области безопасности. Продолжающаяся гражданская война в Судане также является важным фактором, влияющим на ситуацию с безопасностью в Эфиопии. В частности, ослабление пограничной безопасности в Западной Эфиопии, возросший риск контрабанды оружия и обвинения в косвенной поддержке различных фракций указывают на то, что региональная архитектура безопасности становится все более уязвимой. Аналогично, дипломатический кризис между Сомали и Эфиопией в последние годы, сосредоточенный вокруг Сомалиленда, хотя и несколько смягченный анкарским процессом при содействии Туркии, еще не полностью разрешил фундаментальные разногласия относительно доступа к морю и суверенитета. В этом контексте фундаментальная проблема, стоящая перед Эфиопией, заключается не только в росте числа угроз безопасности, но и в том, что потенциал государства одновременно проверяется на многих различных фронтах. Хотя в краткосрочной перспективе военные методы могут обеспечить контроль в определенных регионах, в долгосрочной перспективе, если не будет создан инклюзивный механизм политического консенсуса, нынешний цикл нестабильности, вероятно, продолжится. В частности, экономические трудности, проблемы перемещения населения и растущее социальное недовольство центральным правительством делают политический аспект проблем безопасности более заметным. В заключение отметим, что, хотя и нельзя утверждать, что государственное устройство Эфиопии в ближайшем будущем потерпит крах, можно сказать, что страна

0: переживает критические времена на фоне восстаний, хрупкого политического баланса и динамики региональной конкуренции. Перед администрацией Аддис-Абебы стоит фундаментальный выбор между продолжением политики, ориентированной на безопасность, и созданием нового национального консенсуса, охватывающего различные социальные и политические субъекты. Это был комментарий по теме координатора аналитического центра ОРСАМ по Северной и Восточной Африке, доктора наук Каана Девиджиолу.
1: Зоны конфликта в Африке.

Дорогие друзья, нашу передачу из Анкары продолжают две музыкальные композиции. Демета Калын исполнит песню «Эсмариарин», а потом Таркан для вас споет песню «Вермет».

И в заключение нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. В Анкаре состоялись переговоры начальника Генерального штаба Вооруженных сил Тюркии Сельчука Байрактара Углу и главнокомандующего Вооруженными силами Пакистана, командующего сухопутными войсками фельдмаршала Асима Мунира. Министр иностранных дел Нидерландов Том Беренсен заявил, что российские кибератаки представляют угрозу безопасности и стабильности Европы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сейчас занимают наиболее сильные позиции на линии фронта с начала полномасштабной войны. В Башкортостане и Краснодарском крае сообщили об атаках беспилотников. Глава Башкортостана Ради Хабиров сообщил, что массированная атака беспилотников на промышленную зону была отражена в городе Салават. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак, и моя коллега
1: Юлия Урюджу.
0: В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики. Тем временем в России зоны конфликта в Африке.

0: Вначале коротко о новостях дня.
1: В Анкаре состоялись переговоры начальника Генерального штаба вооруженных сил Тюрки Сельчука Байрактаролу и главнокомандующего вооруженными силами Пакистана, командующего сухопутными войсками фельдмаршала Асима Мунира. Министр иностранных дел Нидерландов Том Беренсен заявил, что российские кибератаки представляют угрозу безопасности и стабильности Европы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сейчас занимают наиболее сильные позиции на линии фронта с начала полномасштабной войны. В Башкортостане и Краснодарском крае сообщили об атаках БПЛА. Глава Башкортостана Ради Хабиров сообщил, что массированная атака беспилотников на промышленную зону была отражена в городе

0: Салават. Коммерческое судоходство через Ормузский пролив вновь практически остановилось на фоне нового обострения между США и Ираном.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других новостях дня.
0: В Анкаре состоялись переговоры начальника Генерального штаба Вооруженных сил Тюркии Сельчука Байрактаролу и главнокомандующего Вооруженными силами Пакистана и командующего сухопутными войсками фельдмаршала Асима Мунира. Пакистанского военачальника, прибывшего в Тюркии по официальному приглашению, торжественно встретили в здании Генерального штаба. После исполнения государственных гимнов Тюркии и Пакистана Мунир приветствовал почетный караул. Затем главы генеральных штабов провели переговоры в закрытом для прессы режиме. О содержании встречи официально не сообщается. Позже Асима Мунира принял президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган в аэропорту Анкары. Во встрече также приняли участие вице-президент Тюркии Джевдет Йылмаз, начальник генерального штаба Сельчук Байрактаролу и глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын.
1: Приложение для обмена мгновенными сообщениями «Байлог». Вся Тюркия узнала об этом приложении 15 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота. Выяснилось, что это была основная зашифрованная сеть связи, используемая членами террористической организации Фетуллаха Гюлена «ФЕТЕ» для подготовки попытки переворота и других планов. Организация использовала приложение для обмена сообщениями для всей своей секретной деятельности. Интересным моментом после обнаружения Байлог стали идентификационные номера, присвоенные членам ФЕТЕ в приложении. Было установлено, что члены организации были указаны не по именам, а по присвоенным им номерам. Начинающиеся с единицы идентификационные номера указывали на важность и старшинство отдельных лиц в организации. Исследования показали, что общее количество идентификационных номеров превысило 215 тысяч. При изучении идентификационных номеров Байлог выяснилось, что приложение первоначально использовалось конфиденциальными членами, высокопоставленными членами организации и важными фигурами. Позже организация открыла доступ к Байлог и для остальных членов. Одно из имен в первой сотне после проверки удостоверения личности – Эрол Демирхан, бывший начальник полиции и член ФЕТЕ, который также находится под судом по делу о заговоре против национальной разведывательной организации. Удостоверение личности Демирхана – 27. Сразу за Демирханом следует Огус Керемитчи, бывший заместитель директора полиции Анкары, член ФЕТЕ с номером удостоверения личности 28. Еще одно примечательное имя с номером удостоверения личности 40 в первой сотне – Саркан Шахан, обвиняемый по делу об убийстве Гранта Динка. Имя с номером удостоверения личности 43 – Джингиз Ускан. Это человек, с которым был связан Джемаль Карата, организатор убийства российского посла Карлова. Еще одно примечательное имя – Мехмет Яша, имам ФЕТЕ в США. Мехмет Яша с идентификационным номером 49 является одним из участников растраты 30 миллионов долларов, принадлежащих членам ФЕТЕ в компании под названием «Атланта Стар Чейн». Идентификационные номера Байлог четко показывают уровень значения членов ФЕТЕ внутри организации. Одно из таких имен – беглый журналист Джевхири Гювен, известный своей преданностью ФЕТЕ. Хотя номер Гювена не входит в топ-1000, он занимает первое место среди журналистов, связанных с ФЕТЕ. Известный как Геббельс ФЕТЕ Гювен имеет идентификационный номер 3320, что показывает важность беглого журналиста для ФЕТЕ по сравнению с другими журналистами.
0: Министр иностранных дел Нидерландов Том Беренсен написал в соцсетях, что российские кибератаки представляют угрозу безопасности и стабильности Европы. По его словам, в связи с этим Евросоюз ввел санкции против 13 физических и юридических лиц, причастных, как утверждается, к подобной деятельности. «Сегодня я вызываю российского посла в МИД, чтобы потребовать объяснений», – заявил глава нидерландской дипломатии. После встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе Беренсен отметил, что послу России будет передан однозначный сигнал.

сигнал. Нидерландские власти знают о действиях Москвы в киберпространстве и считают их неприемлемыми. Министр также подчеркнул, что предполагаемые российские кибератаки не повлияют на поддержку Украины. По его словам, Нидерланды намерены и дальше оказывать Киеву полную поддержку, поскольку масштабы кибер- и гибридных угроз, исходящих по утверждению Гааги от России, продолжают расти.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сейчас занимают наиболее сильные позиции на линии фронта с начала полномасштабной войны. Об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита коалиции желающих в Париже. Глава украинского государства отметил, что Россия продолжает наносить массированные воздушные удары по территории Украины. По его словам, президент Российской Федерации Владимир Путин рассчитывает добиться перелома в войне за счет ракетных атак и давления на мирное население. Однако ситуация на линии фронта этого не позволяет. Положение Украины на фронте сейчас сильнее, чем когда-либо с начала войны, заявил Зеленский. Он также сообщил, что Европейский Союз продолжает работу над 21-м пакетом санкций против России. По словам украинского президента, усиление санкционного давления должно стать дополнительным стимулом для Москвы выбрать дипломатический путь урегулирования. Кроме того, Зеленский объявил, что следующий саммит коалиции желающих пройдет на территории Украины. В Башкортостане и Краснодарском крае сообщили об атаках БПЛА. Глава Башкортостана Ради Хабиров сообщил, что массированная атака беспилотников на промышленную зону была отражена в городе Салават. По его словам, в результате падения обломков дронов в нескольких местах возникли возгорания, жертв и пострадавших нет. В свою очередь, МЧС России сообщила, что в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотников пострадал один человек, который был госпитализирован. По данным ведомства, пожары возникли на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, а также на одном из промышленных предприятий. Кроме того, повреждения получили здания в населенных пунктах Афипский, Смоленская и Коваленко, а также сооружения на железнодорожном переезде. Возникшие в ряде мест возгорания были ликвидированы пожарными расчетами. Коммерческое судоходство через Ормузский пролив вновь практически остановилось на фоне нового обострения между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Военно-морские силы Революционной гвардии Ирана, КСИР, накануне объявили, что пролив закрывается до особого распоряжения из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности, которую Тегеран связывает с иностранным военным вмешательством. КСИР заявили, что движение судов может быть восстановлено только после прекращения вмешательства американских военных и признания суверенных прав прибрежных государств в их территориальных водах. Иранские силы также сообщили, что остановили два судна, которые якобы пытались пройти через пролив без разрешения. По данным аналитической компании «Киплер», за последние сутки через Ормуз прошли всего 14 коммерческих судов. До начала войны между США, Израилем и Ираном этот показатель составлял в среднем около 130 судов в день. Во время активной фазы конфликта интенсивность движения упала более чем на 90%. После договоренности между Вашингтоном и Тегераном от 14 июня судоходство начало постепенно восстанавливаться, а среднесуточное число проходов превысило 70. Однако новые удары и атаки на суда вновь обрушили трафик. Для сравнения, 10 июля через пролив прошли 20 коммерческих судов, 11 июля – 24. А максимальный показатель после июньских договоренностей был зафиксирован 24 июня, когда маршрут пересекли 76 судов. Среди судов, прошедших через пролив за последние сутки, был танкер «Humanity» примерно с 2 миллионами баррелей иранской нефти. Еще два судна перевозили около

около 500 тысяч баррелей темных нефтепродуктов каждая. Большинство остальных судов, предположительно, шли без груза. На фоне повторного закрытия пролива экспорт сырой нефти по этому маршруту фактически ограничился иранскими поставками. Армузский пролив остается одним из ключевых транспортных коридоров мировой энергетики. Любые ограничения движения в акватории усиливают опасения по поводу перебоев с поставками и роста цен на нефть и газ. Вы слушали новости.

0: Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире звучит песня Кёрби Чак в исполнении Яшара.
1: Bir gün artı, bir gün daha, bir gün artı, her gün daha.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 13 июля силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 81 беспилотник над территорией региона. По его словам, наиболее тяжелые последствия зафиксированы в поселке Пионерский городского округа Истра, где в результате падения дрона погибли 3 человека, еще 3 получили ранения. Возник пожар в 5 частных жилых домах. Еще 2 человека пострадали в Солнечногорске после попадания беспилотника в многоквартирный дом. Также повреждения жилых зданий зафиксированы в Истре и Можайске. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 12 июля в сторону московского региона было запущено более 350 беспилотников. По его словам, около 50 из них были уничтожены на подлете к Москве, остальные на дальних рубежах. В Минобороны России заявили, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 342 украинских беспилотника над различными регионами страны, включая Московскую область, а также над акваториями Азовского и Черного морей. На этом фоне российское военное ведомство также сообщило о новых ударах по портовой инфраструктуре Украины, заявив, что были поражены объекты в Черноморске Одесской области, использовавшиеся для хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов. Украинская сторона официально не комментировала заявление российских властей о ночной атаке.

12 июля российская армия осуществила масштабную атаку с применением высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов по объектам в украинских портах. В результате ударов были поражены ключевые элементы транспортной и логистической инфраструктуры в Одессе и Черноморске. Минобороны России сообщает, что целями группового удара дальнобойного оружия, воздушного базирования и ударных беспилотников стали портовые сооружения, использовавшиеся для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов. По информации ведомства, атаке подверглись и морские суда, осуществлявшие доставку снабжения для вооруженных сил Украины. В Одесском морском торговом порту под удар попали объекты инфраструктуры, предназначенные

нужные для перевалки военных грузов. Кроме того, российские военные заявили о поражении логистического центра транспортной компании «ОТранс», которая обеспечивала перевозку данных материалов. В порту Черноморск зафиксировано попадание по перегрузочному центру и резервуарам с топливом. В Министерстве обороны России также утверждают, что в этом же порту были поражены два сухогруза, морской паром и патрульный катер прикрытия, задействованные в интересах украинской армии. Параллельно с этим российская оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. В российском оборонном ведомстве резюмировали, что целями атак в 158 районах страны стали места хранения дальнобойных беспилотников, склады боеприпасов и пункты временной дислокации личного состава.

Российская сторона сохраняет готовность к обсуждению двусторонних отношений с Вашингтоном, даже если ожидаемый телефонный разговор лидеров двух стран пока не состоялся. Как сообщил в четверг 9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Дональд Трамп, по всей видимости, был крайне занят после многочисленных встреч на саммите НАТО в Анкаре, поэтому накануне никто не звонил. Представитель Кремля подчеркнул, что, несмотря на отсутствие звонка, Владимир Путин всегда рад диалогу, и стороны поддерживают конструктивный разговор, невзирая на существующие разногласия. Заявления прозвучали на следующий день после того, как американский президент провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и другими главами государств на полях 36-го саммита НАТО в турецкой столице. В ходе этих встреч Трамп отметил, что обе стороны конфликта стремятся к завершению боевых действий, а США готовы при необходимости закрыть небо над Украиной в рамках гарантий безопасности. Он также упомянул возможное предоставление Киеву лицензии на производство ракет «Патриот». Комментируя эти намерения, Песков отметил, что Вашингтон продолжает поставлять вооружение Украине, и Москва оценивает это без розовых очков. Тем не менее, по его словам, США пытаются определенным образом содействовать мирному процессу, что указывает на некоторую двойственность их позиции. Пресс-секретарь президента также добавил, что готовность США закрыть небо подразумевает активность НАТО на украинской территории, что и является причиной продолжения российской военной операции. Дмитрий Песков заключил, что дальнейшая эскалация может затянуть конфликт и потребует от России создания более масштабной буферной зоны, поэтому подобные шаги не способствуют мирному урегулированию.

ЕС ввел санкции против российских разведчиков и хакеров за кибератаки. Европейский Союз ввел санкции против 9 физических лиц и 4 организаций, связанных, по версии Брюсселя, с российскими кибератаками, шпионажем и диверсиями против стран ЕС и их международных партнеров. Как говорится в заявлении Совета ЕС, ограничительные меры направлены против представителей российских спецслужб, хакеров и компаний, которые, как утверждается, входят в злонамеренную киберэкосистему России. Имена и названия организаций в заявлении Совета ЕС не приводятся. По данным Брюсселя, 16-й центр ФСБ России координирует деятельность нескольких кибергрупп, которые на протяжении многих лет осуществляют кибершпионаж и атаки на критически важную инфраструктуру европейских стран. В ЕС заявили, что объектами подобных операций становились Франция, Германия, Польша, Нидерланды, Австрия, Словакия, Румыния, Финляндия, а также Украина. В частности, речь идет о взломах правительственных сетей и попытках вывести из строя объекты критической инфраструктуры. Согласно заявлению Совета ЕС, во Франции с 2010 года фиксировались кибершпионские операции против страны.

стратегических государственных учреждений. А в 2025 году против предприятий оборонной промышленности. В Германии целями атак, как утверждается, становились государственные учреждения, а в Польше – объекты критической инфраструктуры, включая электростанции. В рамках санкций физическим лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы подлежат замораживанию. В отношении организаций также введена заморозка активов.

В последнее время в международных СМИ и экспертных кругах все чаще стали встречаться оценки, указывающие на то, что Эфиопия находится на грани новой многогранной войны, которая может иметь региональные последствия. Однако, к прогнозам о скором наступлении полного краха государственной власти в масштабах всей страны следует относиться с осторожностью. Хотя страна не достигла устойчивой политической стабильности после начавшейся в 2020 году войны в Тиграе, ее центральная правительственная структура по-прежнему сохраняет значительный институциональный потенциал. Тем не менее, учитывая нынешнюю обстановку в сфере безопасности, не следует упускать из виду, что Эфиопия – все больше вовлекается в сложную ситуацию в области безопасности под одновременным давлением внутренних восстаний, хрупких политических компромиссов и динамики региональной конкуренции. Предлагаем вашему вниманию комментарий по теме координатора аналитического центра ОРСАМ по Северной и Восточной Африке доктора наук Каана Девиджиолу. Преторийское соглашение, подписанное в ноябре 2022 года, хотя и стало важным поворотным моментом в прекращении войны в Тиграе, не смогло устранить коренные причины конфликта. После соглашения изменения приоритетов федерального правительства в сфере безопасности, в основном в сторону региона Амхара, привело к возникновению там новой волны вооруженного сопротивления. Все более скоординированный характер движения ФАНО с течением времени и его значительные вызовы государственной власти в некоторых сельских районах страны ставят под сомнение устойчивость политики безопасности Аддис-Абебы. Аналогично, фронт освобождения Орома, действующий в регионе Оромия, сохранил свое влияние, несмотря на многолетние военные операции, что демонстрирует, что Эфиопия сталкивается не только с отдельными проблемами безопасности в конкретных регионах, но и со множеством взаимосвязанных повстанческих движений. В Тиграе сохраняется хрупкость политического консенсуса, разногласия внутри региональной администрации, недоверие между федеральным правительством и тиграйскими силами, а также недавнее возобновление ударов беспилотников не исключает полностью возможности возобновления конфликта. Однако наиболее примечательной особенностью нынешней обстановки в сфере безопасности является растущее сближение Аддис-Абебинской риторики среди различных вооруженных движений, несмотря на то, что формальный альянс между ними еще не сформировался. Недавнее усиление дискуссий о возможном сотрудничестве между тиграйскими группировками, элементами движения ФАНО и некоторыми оромосскими кругами – усиливает ощущение,

0: с все еще хрупкой региональной геополитической обстановкой. Ухудшение отношений с Эритреей в последние годы, стремление Аддис-Абебы к доступу к Красному морю и развивающиеся отношения с Сомалилендом еще больше переплели внешнеполитическую повестку страны с вопросами безопасности. Какую позицию займет Эритрея в случае внутреннего кризиса в Эфиопии, остается неопределенным. Но правительство Асмары внимательно следит за ситуацией в Тиграе, руководствуясь своими собственными расчетами в области безопасности. Продолжающаяся гражданская война в Судане также является важным фактором, влияющим на ситуацию с безопасностью в Эфиопии. В частности, ослабление пограничной безопасности в Западной Эфиопии, возросший риск контрабанды оружия и обвинения в косвенной поддержке различных фракций указывают на то, что региональная архитектура безопасности становится все более уязвимой. Аналогично, дипломатический кризис между Сомали и Эфиопией в последние годы, сосредоточенный вокруг Сомалиленда, хотя и несколько смягченный анкарским процессом при содействии Туркии, еще не полностью разрешил фундаментальные разногласия относительно доступа к морю и суверенитета. В этом контексте фундаментальная проблема, стоящая перед Эфиопией, заключается не только в росте числа угроз безопасности, но и в том, что потенциал государства одновременно проверяется на многих различных фронтах. Хотя в краткосрочной перспективе военные методы могут обеспечить контроль в определенных регионах, в долгосрочной перспективе, если не будет создан инклюзивный механизм политического консенсуса, нынешний цикл нестабильности, вероятно, продолжится. В частности, экономические трудности, проблемы перемещения населения и растущее социальное недовольство центральным правительством делают политический аспект проблем безопасности более заметным. В заключение отметим, что, хотя и нельзя утверждать, что государственное устройство Эфиопии в ближайшем будущем потерпит крах, можно сказать, что страна переживает критические времена на фоне восстаний, хрупкого политического баланса и динамики региональной конкуренции. Перед администрацией Аддис-Абебы стоит фундаментальный выбор между продолжением политики, ориентированной на безопасность, и созданием нового национального консенсуса, охватывающего различные социальные и политические субъекты. Это был комментарий по теме координатора аналитического центра ОРСАМ по Северной и Восточной Африке, доктора наук Каана Девиджиолу.
1: Зоны конфликта в Африке.

Дорогие друзья, нашу передачу из Анкары продолжают две музыкальные композиции. Демета Калын исполнит песню «Эсмериарин», а потом Таркан для вас споет песню «Вермет».

И в заключении нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. В Анкаре состоялись переговоры начальника Генерального штаба Вооруженных сил Тюркии Сельчука Байрактаруглу и главнокомандующего Вооруженными силами Пакистана, командующего сухопутными войсками фельдмаршала Асима Мунира. Министр иностранных дел Нидерландов Том Беренсен заявил, что российские кибератаки представляют угрозу безопасности и стабильности Европы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сейчас занимают наиболее сильные позиции на линии фронта с начала полномасштабной войны. В Башкортостане и Краснодарском крае сообщили об атаках беспилотников. Глава Башкортостана Ради Хабиров сообщил, что массированная атака беспилотников на промышленную зону была отражена в городе Салават. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: 将探讨它最早的城桥、最早的塔楼以及城市这一概念的最初意义。我们下一集再见。
1: 巴勒斯坦的首创和鲜为人知的故事。

各位听众，现在请收听我们为您献上的由塞尔达尔·奥塔奇和戴麦特·阿卡勒恩演唱的土耳其语歌曲。

各位听众，下面请您收听由埃夏、哈吞、奥纳尔和阿里查卡尔演唱的土耳其语歌曲。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Этершия Радио Садбури Туркия Схма.
15: Овода, Туркия Вину Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
4: Эдо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидарды ди амурия Тюркия.
5: Ини адала радио суара Тюркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
16: It Turkiye hongia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.